0: нашей экипы.
1: Эй, ну давай.
0: И згусь все на castingradiokiss.fm.
2: Заходуй.
0: Castingradiokiss.fm.
3: Рэп то мое избавление, но и проклятие. Ale nie myśl nawet o tym, że ja tego...